0: Kicks FM. Radio numar viens.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numar viens. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Образцы ДНК родственников пропавших без вести латвийских путешественников будут вскоре отправлены в Непал. Далее об этом и других событиях более подробно. Образцы ДНК всех 33 родственников латвийских путешественников, пропавших без вести в результате стихийного бедствия в стране, будут в ближайшее время отправлены в Непал, сообщила Эдита Медне, директор консульского отдела Министерства иностранных дел. По ее словам, спасатели наконец добрались до пограничного перехода на севере Непала. Надежда еще есть, потому что там все еще есть так называемые воздушные карманы, которые спасатели тщательно изучают, чтобы выяснить, есть ли там выжившие, сказала Медне. Непальская сторона сообщила, что помощь в спасательных операциях в данный момент не требуется, поскольку на месте уже находится более 20 тысяч спасателей, но для расследования происходящего в туннелях необходимо специальное оборудование. Государственная полиция подтвердила представителям Министерства иностранных дел, что все 33 родственника пропавших без вести предоставили образцы ДНК. Эти образцы планируется как можно скорее направить в Непал. «Мы надеемся получить ответ от Непала в кратчайшие сроки», — сказал Медне. Она сообщила, что обсуждалась возможность предоставления Латвии доступа к записям с камер видеонаблюдения на границе. Однако данные поступали только с двух камер, хотя на границе их было 27. В Риге постепенно завершаются работы по устранению последствий шторма и начинается постепенная уборка города. Одновременно с этим в районах, где еще остались опасные или поваленные деревья, продолжаются работы в усиленном режиме. Масштабы ущерба, причиненного штормом, очень велики. В городе повалены и повреждены тысячи деревьев, поэтому полная уборка Риги займет еще несколько недель, поясняют в муниципалитете. Департамент жилищно-бытового хозяйства и охраны окружающей среды муниципалитета Риги продолжает работу на территориях образовательных учреждений. Обработано и передано подрядчикам более 100 заявок от школ и детских садов. Во многих случаях на одном адресе необходимо удалить несколько деревьев, в том числе деревья, упавшие на здание или провода, а также деревья с отвалившимися корневыми системами. В результате шторма пострадали десятки учебных заведений, но работа школы детских садов не пострадала, учебный процесс не находится под угрозой. Некоторые участки территории по-прежнему оцеплены, поэтому муниципалитет призывает родителей напоминать своим детям, что им нельзя выходить за пределы оцепленных территорий. В результате шторма на рижских кладбищах было повалено более 500 деревьев. Главные дороги, ведущие к кладбищам, расчищены. Продолжают уборка оставшихся поваленных опасных деревьев, похоронные церемонии могут проводиться, но жителям настоятельно рекомендуется временно воздержаться от пребывания на кладбищах без крайней необходимости, поскольку в некоторых местах все еще остаются опасные деревья и ветки. В садах, парках, межапарке в результате шторма было повалено или сломано 353 дерева, более 100 деревьев получили значительные повреждения. Все угрозы, выявленные после шторма в рижском зоопарке, устранены. Зоопарк работает в обычном режиме. Все животные остались целы, невредимы во время и после шторма. Шторм значительно повлиял на уличные озеленение. Сотни деревьев были выкорчеваны и повреждены, в том числе новые посадки. На месте погибших деревьев будут постепенно высажены новые. Завтра в Латвии ожидается облачная погода, местами возможные дожди и грозы. Ветер западный, северо-западный от 2 до 9, порывами до 12-17 метров в секунду. Температура воздуха от 14 до 18 градусов тепла. В Риге в субботу будет облачно, местами дождь, возможны грозы. Столбики из термометров поднимутся до плюс 16, плюс 17 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM.

0: FM. Radio numur viens.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numur viens. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. Правительство примет решения, которые позволят предотвратить проблемы, подобные возникшим во время августовской бури. Далее об этом и других событиях более подробно. На следующей неделе правительство планирует принять ряд решений, которые позволят предотвратить проблемы, подобные возникшим во время августовской бури, заявил в пятницу премьер-министр Андрис Кулбергс. Он выразил мнение, что и у жителей, и у государства в целом в умах тотальная неготовность к кризисам. По его словам, сначала необходимо самим переключиться, чтобы быть более готовыми к кризисным ситуациям. Премьер-министр отметил свое удивление тем, что государство ранее тратило много средств на различные закупки и проекты в области информационных и коммуникационных технологий, но при этом ряд государственных приоритетов остался без внимания. Например, система 112 должна была быть гораздо более подготовленной, считает Кулбергс. Он отмечает, что у Центра управления кризисами должна быть собственная централизованная система для координации устранения последствий кризисов. Премьер подчеркнул, что официально во время бури кризиса в стране не было. По его словам, это первая проблема. Сразу после предупреждений метеорологов о серьезности надвигающейся бури Центр управления кризисами должен был созвать заседание, оценить готовность служб и взять на себя координирующую роль. Первый урок из этого нужно действовать проактивно, сказал премьер-министр. Он признал, что объявление кризиса должно входить в ответственность Центра управления кризисами, однако воздержался от комментариев о возможной смене руководителя центра Арвиса Зиля. Премьер-министр сообщил, что уже на следующей неделе правительство примет решение по нескольким вопросам. В частности, планируется установить требования для критически важных узлов и узлов мобильной связи об обеспечении автономной работы на протяжении как минимум 72 часов. Также предполагается ввести режим кризисного радио для передачи экстренных сообщений с четкими указаниями населению. Это будет непосредственно касаться латвийского общественного СМИ. В каждом регионе планируется определить сеть критически важных услуг, которая должна быть способна автономно работать не менее 72 часов. Кроме того, предусмотрено создание автономной резервной системы связи обмена данными для служб 112, 113, государственной пожарно-спасательной службы, госполиции, службы неотложной медицинской помощи, самоуправления и операторов критической инфраструктуры. Также планируется определить единую цепь кризисного управления и последовательность восстановления критически важных услуг и раз в год проводить 72-часовые учения без какой-либо связи. Кого именно они коснутся, это предстоит решить. Предусмотрено и принятие других решений для повышения готовности к кризисным ситуациям. Сегодня в Латвии местами продолжатся сильные дожди, в связи с чем Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии выпустил желтое предупреждение. Предупреждение выпущено для Курзема, западной части Земгала, и для Видзема. Синоптики обещают, что из-за мощных ливней ливневая канализация может оказаться перегружена, почва переувлажнится и может перестать впитывать воду. Соответственно, есть риск затопления поймы низин, а также элементов инфраструктуры в отдельных местах. Дорожные условия ухудшатся из-за плохой видимости, а также аквапланирования, так что на поездке стоит закладывать больше времени, чем обычно. Двигаясь по районам, наиболее подверженным риску затопления, следует проявлять осторожность. Кроме того, для Курзема продолжает действовать желтое предупреждение из-за уровня воды в реках, которые напитываются обильными осадками. Завтра в Латвии ожидается облачная погода, местами возможные дожди и грозы. Ветер западный, северо-западный от 2 до 9, порывами до 12-17 метров в секунду. Температура воздуха от 14 до 18 градусов тепла. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.